хрупко в нем ты сидишь. Глагол в скобке пропкость, привкус или укус, поступка ступор, уксус или указ, уступки стопка, сутки или сейчас. Летит колобка жалости в пять чувств, во времен прошлого.

вернул что-то, пены подхватил. Теперь пробкой мимо мира летишь, так хрупко в нем ты сидишь. Глагол в скобке пропасть, привкус или укус, поступка ступор, уксус или указ.